سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Думаю, многие из вас следят за чемпионатом по футболу. Мужчины ждут эти дни в течение нескольких лет как что-то особенное. То, что подарит много волнительных моментов. А как к этому относятся женщины? Кто-то с пониманием, а кто-то нет. Хотя, наверное, так же, как многие мужчины, не понимают, зачем женщины смотрят, например, турецкие сериалы и переживают проблемы героев как собственные. И все же, почему у мужчин и женщин разные интересы? Давайте разберемся.
0: Ни до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле все немного сложнее и интереснее. На наши интересы влияют сразу три вещи. Первое – это биология. Наш мозг и гормоны действительно могут немного влиять на то, что привлекает внимание. Как мы реагируем на риск, например, соревнования или сообщения. Но это лишь небольшая часть общей картины. Вторая причина – это воспитание. С самого детства мальчишкам чаще дарят машинки и конструкторы, а девочкам – куклы и наборы. Наборы для творчества. Мальчикам говорят «будь сильным», а девочкам «будь заботливой». Со временем эти ожидания становятся привычкой и влияют на выбор увлечений. И третья причина – личность. Есть женщины, которые любят автомобили, бизнес и альпинизм. А есть мужчины, которым нравится готовить, заниматься детьми или даже выращивать цветы. И это совершенно нормально. Психологи давно заметили, различия между двумя мужчинами или двумя женщинами часто бывают больше, чем среди различий между мужчинами и женщинами. Поэтому, когда мы говорим «все мужчины такие» или «все женщины такие», мы слишком упрощаем реальность. Самое важное – не делить интересы на мужские и женские, а уважать то, что нравится конкретному человеку. Ведь счастливые отношения строятся не на одинаковости увлечений, а на взаимном интересе, уважении и желании понять друг друга. А вы, дорогие слушатели, подумайте, ваши интересы – это действительно ваш выбор или то, чему вас когда-то научили? Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Ключи на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخوانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: слушай чувствуй танцуй радио Азия Плюс.

тебя дожидаюсь, в тебя же влюбляться сильнее пока. Пусть там, где ты встретишь закат, тебя не коснется печаль, и снова в письме ты прочтешь.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس. ببین، بشنو و برقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
5: Доброе утро с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сель в Анинском районе нанес значительный ущерб двум селам. На въезде в Харок строят новые современные ворота. ФИФА продают кусочки газона с финала чемпионата мира. Далее подробности этих и других событий. Сошедший 11 июля после сильных ливней сель в Айнинском районе нанес значительный ущерб селам Дарк и Каздон. В результате стихии пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья и имущество жителей. Повреждены автомобильные пешеходные дороги, сеть питьевого и разрешительного водоснабжения, а также береукрепительные сооружения, арыки, фруктовые сады и сельхозпосевы. Кроме того, сель повредила 11 легковых автомобилей и грузовик КАМАЗ, территорию средней школы, участковую больницу, продуктовые магазины, магазины в обоих селах и другое имущество местных жителей. По официальным данным, погибших и пострадавших нет. После происшествия председатель Анинского района Равшан Рахимзода посетил пострадавшие территории, встретился с жителями и заявил, что ситуация находится под контролем, а необходимые меры по ликвидации последствий принимаются. Сейчас экстренные коммунальные службы вместе с жителями расчищают дома, улицы и дороги от целевых наносов, а также выводят поврежденное имущество. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и подсчитывать материальные потери. На въезде в город Харок продолжается строительство новых современных въездных ворот. Специалисты задействуют все имеющиеся возможности, чтобы завершить строительство к 35-летию государственного суверенитета, отмечает областная администрация. Согласно проекту, объект будет выполнен в современном архитектурном стиле с использованием национальных элементов. Ожидается, что новые въездные ворота станут одним из символов благоустройства, развития городской инфраструктуры и современного облика административного центра ГБАУ. Член Союза писателей, ученый, литературовед Анзурат Маликзода предложила учредить литературную премию имени Руби Балхи и создать в парк в ее честь. Рубия Балхи, таджико-персидская поэтесса, чуть 1500-летия в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Она жила в одном веке с Рудаки Абу Али ибн Сину в период правления Саманидов. ФИФА открыла продажи фрагментов газона на стадионе MetLife США, на котором 19 июля пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу. Каждый сувенир стоимостью $450 помещен в прозрачный акриловый футляр с символикой чемпионата мира 2026. На нем будут указаны дата финала, место проведения и итоговый счет матча. В комплект также входит сертификат подлинности на USB-накопителе. Покупателям обещают, что они получат настоящий фрагмент поля, вошедшего в историю мирового футбола. При этом отправка заказов начнется только после окончания финального матча. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
2: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефонии дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз Орзу то амал.
2: خب ما کما کک فرصت داریم تو بخش رکلاما تو بخش درستش اطلاعاتی و چند
1: از لیمیت استفاده نبرید یگون دیرام پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما مفصل 544 خب ما از ارزو تو عمل
2: خب ما کما

0: Asia Plus. Her روز یه قدم به پیش.
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
5: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министр энергетики пообещал в этом сезоне лучше обеспечить население электроэнергией. Иран вновь закрыл Армузский пролив. Отечественные дзюдоисты выступят на чемпионате Азии в Иордании. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума рассчитывает, что в предстоящий осенне-зимний период электроснабжение населения будет лучше, чем прошлой зимой. По его словам, из-за дефицита воды Таджикистан сокращает экспорт электроэнергии и накапливает воду в водохранилищах. Далер Джума отметил, что эксперты связывают маловодье с изменением климата. Он подчеркнул, что предпринимаются меры, и они должны улучшить ситуацию. Однако для решения проблемы необходимо также экономное потребление электроэнергии. Министр призвал население и предприятия устанавливать солнечные панели, что позволит снизить нагрузку на электрические сети. При этом, по словам министра, опыт прошлого осенне-зимнего сезона будет применяться более широко. В частности, в часы пик могут вводиться ограничения на использование электроэнергии. Корпус стражи исламской революции Ирана объявил о закрытии Армузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе, передает Пресс-ТВ. Ранее США нанесли удары по территории Ирана. Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бандер-Аббасе, Сирике и еще четырех городах на юге Ирана. В свою очередь, Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Также Вашингтон требует, чтобы Тегеран публично заявил, что прекратит нападение на суда в проливе и что проход будет открыт без взимания платы. На въезде в город Харок продолжается строительство новых современных въездных ворот. Специалисты задействуют все имеющиеся возможности, чтобы завершить строительство к 35-летию государственного суверенитета, отмечает областная администрация. Согласно проекту, объект будет выполнен в современном архитектурном стиле с использованием национальных элементов. Ожидается, что новые въездные ворота станут одним из символов благоустройства, развития городской инфраструктуры и современного облика административного центра ГБАУ. Юниорская сборная Республики по дзюдо отправится в Амман. Это Иордания, где 18 и 19 июля пройдет чемпионат Азии среди юниоров. Турнир соберет сильнейших молодых дзюдоистов Азии и станет важным этапом подготовки к мировому первенству. По данным Международной федерации дзюдо, чемпионат объединит около двух десятков азиатских сборных. Таджикистан на соревнованиях представит 9 спортсменов. Конор Макгрегор вернулся в октагон после 5-летнего перерыва, однако его камбэк продлился всего минуту. Макгрегор уступил Максу Хеллею уже в первом раунде. Поединок завершился техническим нокаутом после того, как Макгрегор травмировал колено и не смог продолжить бой. Несмотря на поражение, гарантированный гонорар экс-чемпиона UFC составит 15 миллионов долларов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.com. News или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарона авали суатро роллер баротон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке ассе сертификат робама благодаря газор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бахадгир. Вайо онро. Тарих СМС бо навиштани ному на саби худ. Ва шахрезист барахами. Навадусе нух саду панджой ну. Чорто сифр фирист.
6: Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нузда гуси баргузор мегардад.
5: Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як им конят. Онро аздас надеж.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برای همین 94-888-828 فیریست
5: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقم تلفونی دوره رکلاما
4: 41-41
0: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن
4: آسیا پلوس

0: سرخط خبرها.
1: موج دومی سیل در نوحیه عینی با روح انشاد زمین های کشاورزی و باغ‌ها آسیب رساند. مقامات زیاده 330 کیلو مواد مخدر را نابود کرد. مبادله نوی ضربه ها میانی امریکا و ایران تنش را در خاورمیانه شدت داد. در پاسخ‌دار در یک طرف خانه بانکونگ 27 نفر به هلاکت رسید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در بازی دویم بر منتخب جوانان عمان با حساب 2-1 غلبه کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Думаю, многие из вас следят за чемпионатом по футболу. Мужчины ждут эти дни в течение нескольких лет как что-то особенное. То, что подарит много волнительных моментов. А как к этому относятся женщины? Кто-то с пониманием, а кто-то нет. Хотя, наверное, так же, как многие мужчины, не понимают, зачем женщины смотрят, например, турецкие сериалы и переживают проблемы героев как собственные. И все же, почему у мужчин и женщин разные интересы? Давайте разберемся.
3: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: На самом деле все немного сложнее и интереснее. На наши интересы влияют сразу 3 вещи. Первое – это биология. Наш мозг и гормоны действительно могут немного влиять на то, что привлекает внимание. Как мы реагируем на риск, например, соревнования или сообщения. Но это лишь небольшая часть общей картины. Вторая причина – это воспитание. С самого детства мальчишкам чаще дарят машинки и конструкторы, а девочкам – куклы и наборы. Наборы для творчества. Мальчикам говорят «будь сильным», а девочкам «будь заботливой». Со временем эти ожидания становятся привычкой и влияют на выбор увлечений. И третья причина – личность. Есть женщины, которые любят автомобили, бизнес и альпинизм. А есть мужчины, которым нравится готовить, заниматься детьми или даже выращивать цветы. И это совершенно нормально. Психологи давно заметили, различия между 2 мужчинами или 2 женщинами часто бывают больше, чем среди различий между мужчинами и женщинами. Поэтому, когда мы говорим «все мужчины такие» или «все женщины такие», мы слишком упрощаем реальность. Самое важное – не делить интересы на мужские и женские, а уважать то, что нравится конкретному человеку. Ведь счастливые отношения строятся не на одинаковости увлечений, а на взаимном интересе, уважении и желании понять друг друга. А вы, дорогие слушатели, подумайте, ваши интересы – это действительно ваш выбор или то, чему вас когда-то научили? Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
0: «Азия плюс». «Азия плюс». «Гарм хостани чун офтовитовистон».

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: которые открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Наверняка многие родители хотя бы раз вздыхали, увидев, как каша оказывается на щеках, на столе и даже на полу. И возникает вопрос, а можно ли разрешать малышу играть с едой? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты говорят, что играть с едой детям можно, но в меру. Для маленького ребенка еда – это не только способ насытиться, но и возможность исследовать мир. Он изучает цвет, форму, запах, температуру и текстуру продуктов. Разминая кусочек банана или размазывая картофельное пюре, малыш знакомится с новыми ощущениями и развивает мелкую моторику. Конечно, это не значит, что каждый прием пищи должен превращаться в игру без правил. Постепенно ребенок осваивает культуру поведения за столом. Но если время от времени он трогает еду руками, рассматривает ее, размазывает или пробует по-своему, это естественная часть развития. Если вы хотите поддержать любознательность малыша и при этом сохранить порядок, то выделите ему всего 10 минут в конце приема пищи для безопасного исследования. Предложите небольшой кусочек мягких овощей или фруктов, который можно будет помять, потрогать и поизучать. Так ребенок удовлетворит свое любопытство, а основная часть еды пройдет спокойней. Помните, что интерес к еде формируется не только через вкус, но и через положительные эмоции. Терпение, спокойствие и поддержка родителей помогают малышу освоить новые навыки и сохранить здоровое отношение к приему пищи. Пусть каждый ваш семейный обед станет временем не только вкусной еды, но и маленьких открытий. Ну а открытием настоящего комфорта станут подгузники «Совпремиум». Это сухость для малыша и маленький секрет спокойствия мамы.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс. Харус. Я Кадамбапи.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лидженд, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс». Певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане снизилось число преступлений, но выросло количество наркопреступлений. Китайская компания заинтересована в создании яблоневых садов в Таджикистане. Душанбе примет молодежные дельфийские игры стран СНГ. Далее подробности этих и других событий. За первые 6 месяцев текущего года республика экспортировала хлопковое волокно на сумму 73,5 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 19 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции в Душанбе сообщил директор агентства по экспорту Бахриддин Сироджиддин Зода. Основным рынком сбыта таджикского хлопкового волокна стал Иран, на долю которого пришлось около 62% поставок. Также продукция поставлялась в Турцию, Китай, Россию, Узбекистан, Латвию и чуть немного в Эмираты. По словам директора агентства, для поддержки хлопководства и перерабатывающей промышленности ведется работа по привлечению льготного финансирования. Агентство наладило сотрудничество с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией Исламского банка развития. Привлеченные средства должны поддержать не только сельхозпроизводителей, но и предприятия, занимающиеся переработкой хлопка, отметил Сироджиддин Зода. Вопрос сотрудничества в аграрной сфере в Таджикистане обсудили министр экономического развития и торговли Абдурахмон Абдурахмонзода и председатель совета директоров китайской компании Shanghai Apple Group Co. Ян Сесюн. Стороны обсудили реализацию ранее подписанного меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в агропромышленной сфере. По словам министра, в стране созданы все необходимые условия для закладки яблоневых садов и виноградников. Стороны также рассмотрели вопрос создания производственных предприятий на территории свободных экономических зон Таджикистана с использованием новых современных технологий. Глава компании Shanghai Apple Group выразил заинтересованность в налаживании долгосрочного сотрудничества, в частности, заявил о готовности привлекать инвестиции, внедрять современные технологии для создания яблоневых садов и производственных предприятий в республике. Сегодня в специальной печи агентства по контролю за наркотиками были уничтожены 333 килограмма наркотических средств. Как отметили в агентстве, за первые 6 месяцев текущего года в республике увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За полгода зарегистрировано 592 таких преступления, сообщил директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самат. По его словам, за отчетный период правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота около 3 тонн наркотических средств. В Душанбе в октябре месяце пройдут юбилейные 20-е молодежные дельфийские игры государств-участников СНГ. Конкурсная программа включает 7 номинаций – фортепиано, скрипку, изобразительное искусство, академическое, сольное, народное эстрадное пение, а также народный танец. Организаторы отмечают, что проведение дельфийских игр направлено на дальнейшее развитие этого проекта как высшего форума искусств и содействие профессиональному росту молодых деятелей культуры. Среди основных целей также называются – укрепление связи между странами, развитие межкультурного диалога, совершенствование эстетического воспитания и художественного образования, а также сохранение и развитие национальных культур. Особое внимание будет уделено сотрудничеству молодежи, представителей творческой интеллигенции и учебных заведений стран СНГ в гуманитарной сфере. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баротон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجهی شما معلومات در باره وضعی هوا با اطلاعی اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان. امروز هوا ابرنوک شده، در خروخ بعضاً بارانی کم شدت میبارد. هوا در خروخ 33 درجه گرم، در خوجند 39 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم میشود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

0: Приветствует вас антикризисная программа, друзья, «Второе дыхание». Потому что, ой, видите, аж заплетается язык и гортань тоже. Потому что понедельник, а удивляться не нужно, дорогие друзья. Антикризисные моменты, они обязательно важны. Мы пришли, чтобы сделать ваш понедельник намного мягче, интересней. Ну и, конечно же, чтобы немного так сгладить углы этого дня. Чтобы он прошел хорошо, чтобы вы влились в рабочие задачи, если вдруг это еще не получилось, и взяли тот самый поток энергии, чтобы взяли этот поток и в этом потоке так до самой пятницы и шли к своей цели. Ну что ж, дорогие друзья, здесь в студии собирается целых два человека, чтобы все это сделать и открыть второе дыхание. Андрей Соколов здесь и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Потрясающего понедельника вам желаем, друзья. Да, начинается новая неделя. Это значит, что у вас появилось больше новых возможностей, каких-то новых перспектив, невероятных шансов каких-то. Поэтому да, как сказал Андрей, пускай вот прям с сегодняшнего дня и все эти предстоящие 7 дней дарят вам потрясающее настроение, бодрость, радость и побольше положительных моментов. Ну а чтобы взбодриться сегодня, да и в принципе до выходных, мы здесь именно для этого. Будем вас обсуждать. Провождать и вместе уже сейчас готовы открывать второе дыхание.
0: О да, будьте в моменте, будьте в потоке вместе с нами, друзья. А лучше на нашей радиочастоте. Она очень простая, 107 FM, друзья, настройте свой радиоприемник, обязательно и будьте с нами. И вот, нам летит пламенный салам алейкум от Фархода, Лола и Андрей, салам-салам, мой любимый Таджикистан. Всем хорошего и прекрасного настроения, говорит Фарход. Спасибо огромное.
1: Фарход, спасибо.
0: Никого не забыл.
1: Да, вы всех сразу взбодрили, мне кажется, своим сообщением. Всем пожелали потрясающего дня, и мы это делаем в ответ с большой радостью. Чудесного понедельника просто вам желаем, прямо сказочного. И здорово, что вы с нами.
0: Абсолютно верно. Ну и остальные тоже, друзья, подтягивайтесь. Не забудьте наш номер 28-400-107. Именно сюда мы ждем от вас самые интересные сообщения. Привет, поздравления, пожелания и просто сообщения о том, что, чем вы сейчас живете, что чем занимаетесь, где находитесь. В общем, все хотим знать. Обязательно в наш Телеграм все это скидывайте, прочитаем в прямом эфире. Ну а сейчас курс валют на старте. Пустим его погулять в эфир и вернемся совсем скоро.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک یورو 10 سومانی و 57 درم، یک روبل روسی 12 درم. همین گونه امروز یک منت آذری 5 سومانی و 44 درم، یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم و یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کردن نمی توانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Привет, безумный мир, и здравствуйте, интересные новости. Да, сегодня отправляемся мы, кстати, в Индию. Там тоже произошел очень интересный инцидент с львицей, которая посреди дня оказалась между жилыми домами и охотилась на домашних животных. Не хотел бы я встретить львицу, да и льва, да даже тигра, да даже крупную кошку просто.
9: Вот, и да, какого-нибудь да. манула. Я бы тоже не хотела, ты знаешь, но вот в итоге все-таки одному бедолаге не особо повезло, хотя нет, по итогу как раз-таки повезло. Да, но тем не менее. Тем не менее, она все-таки схватила того самого мужчину, полчаса удерживала его, и вот видео с места событий показало даже, что мужчина действительно лежит под лапой этой самой львицы, оглядывается по сторонам, но сделать ничего не может.
8: Да, но лучше в этом случае не рыпаться, да, как говорится, потому что ты можешь стать просто обычной игрушкой для этой львицы. Знаешь, кошки же как, они обычно поступают со своей жертвой. Любят немножко поиграть сначала, да, но потом может быть съесть, да. Нападение львицы произошло утром в деревне Гараджи, округа Баханварг, в Индии. Ну и мужчина, ставший жертвой нападения дикого животного, обманул смерть. Он провел полчаса, естественно, под лапой этой львицы, и при этом время от времени гладил ее, не боясь укуса.
9: Вот это его, кстати, и спасло. Знаешь, как бы безумно не звучало. Но вот...
8: Это безумно,
9: да,
8: точно.
9: Все это рассказывает.
8: Игры со сейчас, смертью просто.
9: Вот, сейчас вызвал широкий резонанс в соцсетях, там активно идет, знаешь, обсуждение этой самой
8: ты
9: ситуации.
8: Ты хороший, не кусай меня, ты хороший.
9: Но спокойствие мужчины, оказывается, действительно видно на видео, которое стало, кстати, вирусным, распространилось сейчас в сети. Мужчину
8: зовут нервы.
9: Малдхари Калу Пармара.
8: Его весь мир должен знать в лицо просто.
9: Как выяснилось, он действительно находился на улице возле своего дома, когда львица обратила на него внимание, перед этим напугав другого жителя. Ну и, в общем-то, зверь сбил этого самого человека с ног, прижал его к земле лапой, удерживал в таком положении полчаса. А когда мужчина попытался подняться, конечно же, животное не давало ему это сделать, хотя и не покусало, и не ранило до крови, то есть, да, просто удерживало на месте.
8: Стой здесь. Так, местные жители, конечно, окружили место происшествия, начали бросать камни и палки, кричали, чтобы отогнать животное. Лиск не реагировала, а мужчина тем временем гладил ее, чтобы успокоить. Говорится вот в статье. Пармар не давал каких-то резких движений и нежно поглаживал лицо, что, по-видимому, является такой тоже инстинктивной попыткой успокоить ее. Слушай, ну, парень вообще молодец, такое самообладание.
9: Не растерялся, да, все-таки?
8: Молодец.
9: Не потерял сознание.
8: Мне кажется, просто, когда он будет устраиваться на работу, его спросят, как насчет стрессоустойчивости? Видео показать со львом?
9: Да, или если про какие-то навыки будут спрашивать, вот ему обязательно нужно в своем резюме теперь это указывать. Но в итоге, друзья, все закончилось хорошо, животное просто отпустило этого самого человека и убежало в лес.
8: Как
9: тем временем
8: хорошо.
9: Мужчину доставили в больницу, распространились, конечно же, об этом инциденте, и выяснилось, что нападение произошло, когда мужчина просто вышел из дома. По словам этого человека, львица напала на него сзади, схватила его за руку, повалила на землю, то есть навалилась, удерживала его в таком положении. В итоге индиец не получил серьезных травм, у него лишь царапины от когтей, но его все-таки отправили на специализированное лечение в медицинское учреждение, и сам он как раз-таки уверен, что это произошло благодаря тому, что он так нежно и бережно провел время с этой самой львицей. То есть вот это вот отношение.
8: Слушай, что-то приговаривал еще, не
9: возможно,
8: ешь меня, я невкусный,
9: да,
8: посмотри, какой я худой, одни кости, зачем тебе я? Иди в лес лучше,
9: да,
8: там
9: да.
8: Съешь кого-нибудь пожирнее, повкуснее.
9: Возможно. Да, вот так, ты знаешь, поглаживая. Вот об этом не говорится, но может быть. Потому что, ты знаешь, иногда я тоже думаю о том, что вот местные жители, они прям соседствуют очень близко, да, с дикой природой.
8: Да,
9: может быть, они даже научились как-то язык животных понимать.
8: Кто знает, кто
9: да,
8: знает.
9: Да, и может быть, какие-то у них есть свои
8: может
9: способы
8: быть, он
9: общения.
8: Мурлыкал даже как-то в этот момент, когда поглаживал лапу льва, львиц,
9: все
8: точнее.
9: Все может быть, ты знаешь.
8: Все может быть, да, друзья. Ну, если жить захочешь, наверное, и замурлыкаешь, и запоешь, наверное, да и вообще все что угодно.
9: Мне тоже
8: и
9: кажется.
8: На флейте научишься играть вот. За 30 минут.
9: Там уже, да, все что угодно.
8: Просто, да.
9: Можно было бы сделать.
8: Слушай, а может быть, у него есть какой-то талант заклинателей. Есть же заклинатели там змей, а он заклинатель львов.
9: Кошек, да,
8: кошек,
9: больших,
8: да, больших
9: кошек.
8: Да. Он может просто быть. Одним поглаживанием просто их в транс вводит. Какой-то особенный.
9: Ну, вот тут действительно, ты знаешь, столько предположений сразу. И то же самое в соцсетях сейчас происходит.
8: Ой.
9: Люди делятся своими соображениями,
8: да.
9: Но, конечно же, большинство сходится на том, что человеку просто повезло.
8: Молодец. В общем, парень, мне кажется, такого не жалко взять в абсолютно любую, на любую работу, потому что, мне кажется, со стрессоустойчивостью у него все просто в порядке. Ну, а сейчас мы тоже отправляемся в наши такие мини-социальные сети. Это наш телеграм-чат. Тут интересное сообщение. Привет, Лола. Давно не писал. Еду в машине, слушаю. Действительно, вы на позитиве. Молодцы, ребят, так держать. Одноклассник Парвиз. Вот тебе одноклассники привет тебе передают, между
9: привет
8: прочим.
9: Привет тебе большой, теплый от меня, от нас.
8: Да,
9: целом,
8: привет, Парвиз.
9: Да, здорово, что ты с нами. И действительно, когда-то, какое-то время, я помню, что Парвиз нас слушал, потом какое-то время пропал, видимо, какие-то дела, работа. Но это здорово, это замечательно, что так мы можем общаться, передавать друг другу какие-то пожелания. Так что, Парвиз, отличного тебе настроения, потрясающего понедельника, и да, будь с нами.
8: И именно так. Спасибо, что написали. В любом случае, мы всегда рады даже тем слушателям, которые давно не писали. Ругаться не будем, пишите, друзья, конечно. Хотя, вы знаете, когда наши слушатели пропадают на долгое время, даже немножко переживаем по этому поводу. Ну а сейчас на старте анонс полезной информации, и мы скоро вернемся к вам.
5: Сархати Хабарго. Таджикистан содироти нахи пахта ро зиёд намуда аст. Дар кишвар ҳолатҳои ҷинояткорӣ маводи мухаддир афзуда аст. Ширкатҳои чин ва бунёди боғҳои себ дар Таҷикистон маъроқ зоҳир карданд. Дар пайтаркиши Бангкок даҳо нафар зарар дид. Душанбе мизбони бозиҳои Делфи иттиҳоди давлатҳои мустақил мегардад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
10: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
10: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 2017.
11: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
12: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
13: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: Москве, а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Шарики лаза и мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обейски аз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавону и бештари ато мекунат. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Технологика.
3: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Попробуем найти логику, да, сегодня снова. А может быть, ее там и нет.
5: Попробуем. Mm-hmm. Хотя частенько нам приходится это делать там, где ее действительно нет. Сегодня вот, друзья, давайте вспомним, как часто мы пишем сообщения на ходу. А может быть, вы как раз из тех, кто постоянно роняет телефон или промахивается по кнопкам, торопится, спешит. Но если вы из этой категории, то вот, внимание, новость как раз для вас. Голландские дизайнеры нашли гениальное решение. Так что теперь можно забыть про экраны и встречайте джинсы со встроенной клавиатурой. Beauty and the Jake. Есть теперь и такие джинсы, и вот действительно, ты знаешь, не устаешь просто удивляться
4: фантазии
5: этих самых дизайнеров.
4: Ну вот теперь, чтобы отправить рабочее письмо, вам нужно в буквальном смысле хлопать себя по бедрам и коленям. Это работает, и почему мир оказался к этому не готов, расскажем тоже прямо сейчас. Этот концепт разработал голландский дизайнер Эрик Денейс. Он решил скрестить высокую моду и высокие технологии, превратив обычные мешковатые джинсы в полноценное рабочее место. В чем бы и нет. Вот так вот, друзья.
5: Да, полная комплектация брюк включает, кстати, в себя клавиатуру, гибкие резиновые клавиши. Они вшиты прямо в ткань на бедрах и ниже живота получается.
4: Знаешь, так просто пару раз присел, и уже сообщение есть.
5: Возможно.
4: Не важно, что там просто абракадабра, но важно, что отправишь.
5: Наклонился, и вот тебе второе.
4: Да.
5: Но также они, конечно же, включают в комплект беспроводную мышь. Она прячется в заднем кармане и крепится к джинсам на эластичном таком шнурке.
4: Как-то вот не особо удобно. Ты знаешь, надо ее нащупать там, найти ее там, набрать эти буквы. Mm-hmm. Может быть, как-то спереди надо было все это вот вставлять.
5: Мне кажется, там спереди, как ты говоришь, уже достаточно всего разместили. Это действительно выглядит максимально странно. Я видела эти самые фотографии. Поэтому, если что, да, посмотри.
4: Беспроводная мышь в заднем кармане, хорошо. Колонки, кстати, тоже там есть. Небольшие динамики, встроены прямо в районе коленей. Все нормально, оказывается. Чтобы пользователь смог слушать музыку или системные звуки от Windows прямо из штанин. Ну и стилизованный дизайн. Оранжевые швы на джинсах специально прошиты в виде линий электронной печатной платы. Во, как интересно.
5: Ну, конечно, про нелепости не можем не сказать. Самый очевидный минус – это социальная неловкость, друзья. Да, со стороны человека очень быстро набирающий текст на таких джинсах выглядит, крайне подозрительно и как-то, сомнительно это делать.
4: А что вы там ищете в заднем кармане?
5: Да, и в задних, и в передних карманах, ты знаешь, это вообще действительно прям странно максимально. Ну, а как стирать эти штаны? Кстати, производители уверяли, что электроника защищена якобы, но вот идея засунуть клавиатуру с Bluetooth-модулем в стиральную машину на режим там хлопок 60 градусов, вот все равно не лучшая
4: идея. Или отбеливание.
5: Да, замачивание, что там еще бывает.
4: Антипятна и еще что-нибудь подобное. Кстати, джинсы освобождают руки, но не глаза. Впрочем, все равно нужно находиться рядом с монитором компьютера или экраном ноутбука, чтобы видеть, что вы именно там все-таки печатаете.
5: Вот.
4: А, подожди, то есть получается только клавиатура, мышка и колонки. Монитора нет как такового?
5: Монитора нет. Ты либо должен прямо
4: это бред
5: делать
4: какой-то.
5: По памяти наугад, либо все-таки в любом случае какой-то у тебя должен быть экран, какой-то мониторчик, чтобы видеть, что ты там наприседал.
4: Если у меня есть телефон, и в телефоне есть клавиатура, зачем она мне на джинсах? как
5: ну,
4: бы...
5: Ну, а сам-то как думаешь?
4: Как бы бред. Ну, вот бредовая идея,
5: дизайнеры
4: правда.
5: Из Голландии так не думают, ты знаешь? Вот, и поэтому, видимо,
4: идешь,
5: эти джинсы
4: у тебя
5: из
4: коленок у тебя музыка играет, благо скрип не слышно коленок,
5: вот,
4: а зато...
5: Вот, здесь тоже, видишь,
4: плюсы
5: ты плюс
4: есть,
5: нашел,
4: ты знаешь,
5: молодец.
4: Да. Потому что, знаешь, когда я хожу, уже поскрипываю немного, а тут музыка, тоже хорошо, кстати.
5: Но что касается минусов, ага. Еще разработчики планировали продавать эти штаны, как ты думаешь, за сколько? $400
4: ужас,
5: на
4: дорого.
5: Минутку. Так однако бешено. Проект, конечно, так и остался на стадии вирусного прототипа и не пошел в массовое производство из-за высокой сложности.
4: Очень хорошо.
5: И очевидной абсурдности. Ну и слава богу, хочется
4: ну и
5: добавить.
4: Хорошо,
5: да, и все, ты знаешь.
4: Ну и хорошо. За $400 можно сейчас купить очень хороший гаджет. Ты знаешь, даже можно купить мини-планшет, можно купить клавиатуру
5: да,
4: даже
5: и в подарок
4: съемную.
5: Получить новые джинсы, ты знаешь.
4: Да, абсолютно верно. Еще на джинсы останется. Вот, Лола, еще, может быть, даже на хорошие джинсы останется. Не только какой-нибудь, знаешь, Made in China. Ну, уж какие-то хорошие джинсы. В общем, да, абсурда здесь на первом месте. Я вообще, наверное, в этот у нас есть какой-то рейтинг, да, который мы придумали с Лолой, там от одного
5: да,
4: до...
5: Да, это шкала ненужности,
4: от одного до десяти, да.
5: Нелепости.
4: Вот по абсурдности он даже не попадает в наш рейтинг, я так думаю.
5: Он вне этой самой
4: она
5: шкалы
4: вне,
5: сегодня.
4: Просто это вне всего просто. Это трэш, ребята. Просто
5: и
4: трэш.
5: И еще, ты знаешь, вот да. Из всех минусов, о которых не говорится, все равно, мне кажется, ну максимально это неудобно. Ну кто станет надевать эти самые джинсы? Вот честно, не в погоду определенную, например, когда дождик, какие-то осадки, их тоже не наденешь. Не в жаркую погоду, потому что до колен,
4: а
5: знаешь,
4: еще
5: там вот эта вот клавиатура.
4: Как-то еще заряжать же надо, да, получается?
5: Потому я что... даже боюсь себе представить, каким образом.
4: А в каком месте, интересно, будет тот самый разъем?
5: Вот, эти самые брюки, да, честно говоря. Вот, поэтому даже не хотела об этом думать. Спасибо, что ты опять в нужное направление свернул.
4: Ой, да.
5: Но, тем не менее, вот страда. Что, да, касается вообще даже внешнего вида. Ну, в общем, я покажу тебе эти самые фотографии.
4: Покажи обязательно, и... я уже готов к этому. Я хочу увидеть это чудо-юдо. Дорогие друзья, ну ладно, в общем, мы рассказали про одно технологическое такое нелепое устройство. Ну и, в принципе, каждый раз об этом и рассказываю в нашей рубрике. Я думаю, завтра будет очередное интересное. Ну а на сегодня эта рубрика завершает свою трудодеятельность, друзья, скажем так. А мы к вам, кстати, присоединимся уже в следующем часу. Обязательно это сделаем. И снова будем радовать вас своими бодрыми голосами.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز. با توجهی شما معلومات در باره وضع هوا. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوا ابرنوک شده. در خوروخ بعضاً بارانی کم شدت میبارد. هوا در خوروخ 33 درجه گرم، در خوجند 39 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم. در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم میشود. در همگونه وضع هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
7: Ох, здравствуйте, дорогие наши слушатели! Врываемся мы снова во второй час второго дыхания, чтобы пожелать вам приятного дня, аппетита великолепного тоже, да и просто времяпровождения классного вместе с нами. Понедельник, мне кажется, с нами всегда более интересный, яркий и необычный. Так что добавьте звук к своему радиоприемнику, и пускай этот понедельник тоже засверкает яркими красками, и даже глаза засияют от нудной работы. Надеюсь, что так произойдет, друзья. По крайней мере, это я себе тоже говорю каждое утро, вот пускай у меня сегодня засияют глаза от моей замечательной работы. На самом деле, друзья, вот вы не поверите, но приходя сюда, в студию радиостанции «Азия Плюс», я не чувствую, что я прихожу на работу. Такое ощущение, что я прихожу к своим знакомым, близким, тут Лола не даст мне соврать, и сидим, разговариваем, общаемся. Вот, ну, не классно ведь, ну, дорогие друзья.
8: Ну,
7: вот.
8: По крайней мере, эти три часа, которые мы с тобой в эфире с нашими слушателями, да, они действительно для нас как бальзам на душу, друзья. Эту часть мы даже не можем называть такой вот действительно какой-то нудной, тяжелой работой. Она нам в радость, она действительно нам дарит хорошее настроение, то самое общение и заряд бодрости, который иногда так нужен и которого часто не хватает. А у нас вот прям с понедельника по пятницу всего достаточно. И, кстати, как здорово, что ты про глаза сказал. Я-то думала, у тебя новые капли какие-то. А нет,
7: да, это катаракта. Шучу.
8: Это, оказывается, твое самовнушение каждый раз. Видишь, пусть глаза засияют.
7: Да,
8: пусть
7: конечно. Вот они пускай сияют. Пускай сияют у вас глаза.
8: Жаль, что с деньгами так не работает.
7: Почему? Работает.
8: Когда ты часто
7: повторяешь... Ты бы видела меня в бухгалтерии в начале месяца. Там так сияют. Там, знаешь,
8: я
7: вот
8: не про глаза, я про то, что деньги придут, и чтобы они так же приходили, как по поводу сияния твоих глаз. Вот, когда говоришь, глаза засияют, засияют, и они начинают сиять.
7: Нет, ну там другой ритуал надо проводить, я тебе потом объясню. Да.
8: Я тебе
7: в общем, дорогие друзья, сегодня 13 июля 2026 года, понедельник, даже не знаю, что хуже, пятница 13 или понедельник 13, но не суть. Давайте мы сейчас расскажем про праздники, чтобы все у вас сегодня было еще даже лучше. День довольных сотрудников, смотри, какой праздник сегодня отмечается.
8: Хороший праздник.
7: Таких еще найти надо, ты знаешь,
8: мы
7: поискать
8: с тобой
7: надо.
8: Мы уже здесь.
7: Да, почему? Мы довольны.
8: Конечно, не нужно даже искать. Как минимум двоих я точно знаю.
7: Двоих мы на Азия Плюс подошли, да?
8: Да, два человека довольных точно есть сегодня. Но мне кажется, нас больше, нас таких больше. Однозначно есть еще те самые люди сейчас, которые, возможно, слушают, а может даже и не слушают, но они довольны. И это здорово, и пусть будет таких побольше.
7: Конечно, еще Международный день головоломки сегодня. И ты знаешь, вот эти вот головоломки все, мне кажется, перекочевали в наши мобильные телефоны. Сейчас часто бывает такое в общественном транспорте, я добираюсь до работы и часто вижу, что в руках у людей телефоны вот с этими головоломками. Все сидят, решают вот эти сканворды, кроссворды, всякого рода змейки у них там прыгают, ходят там, и какие-то буквы кто-то собирает, слова их всех воедино. Очень интересно наблюдать за этим. И ты знаешь, это очень круто. На самом деле это заряжает и, во-вторых, конечно же, помогает поддерживать нейронные связи в голове.
8: Вот, все правильно ты говоришь. И, кстати, день этот выбор выбран не случайно. Ты знаешь, что эта дата как раз-таки приурочена ко дню рождения Эрнио Рубика, того самого знаменитого венгерского, да, архитектора, скульптора и изобретателя, который подарил миру культовый кубик Рубика, друзья.
7: Спасибо.
8: Поэтому, да, вот эти все головоломки, ребусы, что там еще, шарады, кроссворды, как ты сказал, это все действительно очень ценится по всему миру, потому что, как правильно ты заметил, это действительно активизирует наши отделы мозга, улучшает память, развивает логику и мышление.
7: Ой, еще и время скоротать можно, когда его много, допустим, над головоломочкой посидеть. Очень прикольно. А еще сегодня день первого чемпионата мира по футболу. 96 лет назад стартовал самый первый чемпионат мира по футболу, дорогие друзья. 96 лет назад. Ого, как это было давно, друзья. Вообще, поздравляю всех любителей футбола. И сейчас тоже чемпионат идет. Правда, сейчас они взяли такой небольшой перерывчик. И совсем скоро снова начнутся уже, конечно же, самые, что ни на есть, вкусные матчи. Финальные, дорогие друзья. Ой, за кого болеешь, Лола?
8: Нет, ни за кого не болею, честно говоря. Я не поклонница футбола, поэтому здесь не могу ничего сказать или добавить. Могу только поздравить тех, кто раз-таки...
7: Ты могла бы сказать, я болею за красивый футбол, как и я. Вот тоже болею за красивый футбол.
8: А, ну ты видишь, какой
7: за красивый
8: молодец.
7: Добавлю честный футбол.
8: Вот. У тебя своя какая-то роль, знаешь, в этом во всем. Но у меня нет. Да. Поэтому лучше вот отмечу, что сегодня еще Международный день дирижера, например, отмечается.
7: О, классно.
8: Смотри, хороший, да, тоже праздник.
7: Очень.
8: Замечательно. Поэтому
7: ты
8: поздравляю.
7: Знаешь, я всегда в детстве смотрел, когда выступают дирижеры, вот машут этими, нервно машут этими палочками, там, знаешь, эмоции еще какие-то проявляют. Думаю, зачем нужен этот человек? Они же как бы и без него могут играть. Как
8: нет,
7: бы.
8: Нет, вот видишь, вот и не так. Всегда нервно. Иногда очень красиво, так, пластично, гармонично. Поэтому это здорово, что есть действительно люди, специалисты, профессионалы, которые управляют огромным количеством людей с инструментами, целым оркестром, хором, задают вот эту самую динамику, вот этот нужный темп. Поэтому поздравляю, это хороший праздник.
7: Да, поздравляю, поздравляю. А еще, оказывается, сегодня день филинолога, и мы вот тут с Лолой немножко впали в ступор. Думаю, что такое филинолог? Он, наверное, изучает филинов, наверное,
8: да,
7: скорее всего.
8: Да, и что-то действительно где-то попадалось, встречалось, но я тоже никак не могла вспомнить,
7: я
8: что
7: тоже.
8: Же это за слово-то такое.
7: Но оказывается, это день людей, которые изучают кошек, дорогие,
8: да,
7: друзья.
8: Да, и этот день посвящен специалистам, которые изучают физиологию, анатомию, генетику и, в принципе, поведение домашних,
7: да, согласен,
8: кошек.
7: Согласен с тобой. Слушай, вот мы вообще очень странно, да, вот у собачников это кинологи, совершенно название тоже с собаками не связано, абсолютно никак. А у кошек это филинологи, вообще
8: ну,
7: непонятно.
8: Да, никаких ассоциаций.
7: Почему нормально не назвали день, я не знаю, как это можно сказать? День саботолога, день...
8: Кошатолога.
7: Кошатолога. Или котолога.
8: Бы, да, чтобы так это, да,
7: да,
8: называлось.
7: Как-то было бы более-менее понятно, о чем идет речь. А тут филинолог, а это кошки. И тут кинолог, это собаки.
8: Да, ну вообще вот в этот день принимают тоже поздравления как раз специалисты, которые являются заводчиками, может быть, экспертами, селекционерами,
7: или просто у кого дома живет
8: тоже,
7: кошка.
8: Наверное. Ну нет, вот любители кошек, это все-таки немножко в другой плоскости. Здесь именно специалисты. Поэтому поздравляем.
7: Да, поздравляем, конечно, конечно. Вот ты знаешь, когда ты заводишь дома кота, ты все равно становишься каким-то вот
8: неким
7: специалистом.
8: Да, конечно.
7: Да,
8: по поведению.
7: Да. Угу, ты понимаешь, когда, допустим, ему плохо, нужно там отвезти его к ветеринару, там, я не знаю, ты тоже такой уже наученный становимся, одним словом, если у тебя дома есть такой питомец. В общем, друзья, вот такие сегодня праздники отмечаются. Мне кажется, сегодня можно устроить, ух, какой яркий понедельник. Ну, а мы делаем останок в виде курса валюты и других рубрик, и скоро вернемся к вам.
9: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
10: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، یک یورو 10 سومانی و 57 درم، یک روبل روسی 12 درم. همین گونه امروز یک منت آذری 5 سومانی و 44 درم، یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم و یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصالی لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظری شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
9: قربی از اور در آسیا پلاس.
11: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
12: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
13: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
14: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
13: Зуд? Яны?
14: Хамаги дар давоми 30 дакика тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
13: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
14: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
13: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
14: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
15: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Рахами телефона идорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
16: Сурдинал, Тар Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
0: Но это не точно.
2: Друзья, мы к вам вернулись и снова желаем потрясающего дня вам и хорошего настроения. И сегодня в «Точке опоры» обсудим очередной интересный эффект. Эффект протея – это такой феномен, при котором поведение человека в виртуальных мирах зависит от характеристик его аватара. То есть личность отождествляет себя со своим виртуальным «я» и переносит эту модель в реальную жизнь, меняя поведение, манеры и даже свои привычки.
3: И такое бывает. Люди, да, начинают бессознательно подражать качествам приписанных их цифровой личности, например, более высокий аватар делает человека увереннее, аватар с более привлекательной внешностью заставляет людей быть более общительными или менее скованными. Кстати, мне кажется, как-то и на пользу даже можно пустить этот феномен интересный.
2: Вот, этот термин в 2007 году ввели исследователи Ник Йи и Джереми Бейлинсон из Стэнфордского университета, изучая влияние виртуальной реальности на поведение людей. И назван он в честь древнегреческого морского божества Протея, известного своей способностью менять обличие.
3: Да, эффект протея возникает из-за того, что определенные физические атрибуты виртуального персонажа, например, привлекательность, рост, вес, часто связываются с лучшими социальными и профессиональными возможностями. Люди склонны действовать в соответствии с существующими стереотипами, чтобы соответствовать этим характеристикам, друзья.
2: Да, но вот проблема эффекта протея заключается в том, что он может привести к искажению восприятия реальности и неправильному пониманию социальных норм и ожиданий. Это и может негативно сказаться на адаптации человека в обществе и его взаимодействии с другими людьми.
3: Ну, чтобы свести к минимуму негативный эффект протея, человеку следует осознавать свое влияние на других людей и контролировать свои действия в виртуальной среде. Для этого необходимо такое прокачественное критическое мышление, прокачанное. Оно позволяет анализировать информацию, оценивать аргументы и делать собственные, конечно же, выводы.
2: Ну, а еще, конечно, да, может помочь эффект протея избежать этого самого эффекта, может помочь эмоциональный интеллект. Ведь он позволяет нам лучше понимать свои эмоции, эмоции других людей, помогает быть более чутким к окружающим и их потребностям, и это снижает вероятность манипулирования и искажения информации.
3: Ой, вот как не попасть в этот эффект протея, потому что сейчас, даже выкладывая фотографии, мы все обязательно кучу фильтров туда накладываем.
2: Часто бывает такое. Да, не все, правда, так. Давай не обобщать. Все-таки вот я вообще стараюсь не пользоваться никакими фильтрами.
3: Нет, я, в принципе, тоже особо-то и не пользуюсь этими фильтрами, как-то и ни к чему. Но, в принципе, кто вот увлекается ими, наверное, тот может возникнуть большая проблема. Лучше не надо, ребята, потому что эффект протея, как и приводит к хорошему, потому что мы становимся более самоуверенны. Это, мне кажется, тоже такой плюс в карму. Угу. Но есть и минус, потому что мы теряем связь с реальностью.
2: Конечно, конечно. Поэтому, да, тут действительно такая очень тонкая грань. В принципе, казалось бы, на первый взгляд, что ничего прям очень плохого, конечно, в этом нет. Но, тем не менее, кстати, этот эффект активно изучается в психологии, потому что, да, вот он как раз доказывает, что цифровой костюм влияет все-таки очень сильно на нашу самооценку, на уровень эмпатии. И, да, даже на стиль общения с людьми.
3: А ты знаешь, как бывает? Вот представь, у тебя вот весь Инстаграм вот в этих фильтрах получается, ты там совершенно другой человек, и в реалии тебя видят потом другие, и потом тебе высказывают, а вы знаете, вы в жизни другой совсем.
2: А вы знаете, я вас не узнаю.
3: Я вас не узнаю.
2: Вот так даже можно сказать, потому что да, такое частенько случается.
3: Да, с одной стороны, ты набрался самоуверенности, ты думаешь, какой я классный, у меня там море подписчиков, какой я замечательный, а когда тебя видят в жизни, тебе все это высказывают в лицо. И мне кажется, тут поток когнитивный диссонанс просто возникает какой-то определенный. В общем, друзья, все в меру должно быть, мне кажется, и все тогда будет у вас хорошо.
2: Именно так. А еще я думаю, что если создавать каких-то своих аватаров цифровых, да, еще что-то, то это нужно делать, вот ты знаешь, тоже реалистично. Максимально делая их похожими на таких, какими мы есть на самом деле. Ничего там сверх нормы не приукрашивая, не добавляя чересчур. И тогда тоже все будет в порядке.
3: Так я, наоборот, бы создавая цифрового аватара и добавил бы еще килограммов 10 веса. Так,
2: ну да, вот про вес не надо. Все так, нормально так, у тебя пока и с весом,
3: так выглядел,
2: и с ростом.
3: Поэтому знаешь, мне кажется, наоборот, надо создать аватара, который в цифровой реальности страшный, а в жизни ты красивый. Все наоборот.
2: Вот так. Вот здесь ты думаешь, что так, да, должно это работать. Когда уже человек посмотрел, так прямо фу, да, прям.
3: Да
2: прям
3: фу, а в жизни, вы лучше.
2: Вот, да, прям чтобы. Ну, ты знаешь, вот с этой стороны я, кстати, не думала. Вот это да,
3: специально такую, знаешь, маску найду, где там 4 подбородка прям свисают, мощные таких, вот, да, чтобы потом в жизни посмотреть, а нет, вы знаете, вот в цифре вы ужасны.
2: Но меня радует, что только про подбородки ты все-таки думаешь. Не думаешь о том, что там
3: круги
2: еще...
3: Сатурна
2: вот,
3: есть
2: круги
3: еще, да.
2: Сатурна, конечно. Я не знаю, волосы, как после мытья ферри или чем там еще бывает. Люди пользуются до сих пор. Я не знаю, ну, какой-то внешний вид неопрятный, ногти, зубы.
3: Надо попробовать средством для посуды помыть голову. Ты очень интересно подсказала мне лайфхак сегодня, Лола.
2: Это просто, да, это просто наша фантазия, конечно, буйная.
3: В общем, друзья, мы делаем небольшую остановку, иначе мы не остановимся сами. У нас вот тут анонс полезной информации. Скоро будем.
0: Коротко о главном.
4: Пострадавшим от селя жителям района Айни передали гуманитарную помощь. Добыча угля в стране осуществляется на 13 месторождениях. В Таджикистане отмечен рост заработной платы. В Узбекистане прошел первый международный форум исламской цивилизации. Молодежная сборная страны обыграла Оман в товарищеском матче. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
7: 603 километр дар як суат суръати ниҳоии аст ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Тақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
2: Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
1: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
2: Ба рақами 94-888-88 фирист.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Да, сегодня расскажем про очередное интересное творение, в котором сыграет тоже один очень хороший актер, которого
8: я люблю.
7: Люблю
8: тоже,
7: да,
8: этого актера,
7: нравится.
8: Друзья, и хорошая новость.
7: Да Киану... и человек он хороший, просто сам по себе.
8: Именно, Киану Ривз, про него идет речь. Он примет участие в фантастическом боевике Тима Миллера, сыграет главную роль в научной фантастике «Дрожь». Киностудия Warner Brothers приступила к финальной стадии переговоров о покупке этого самого научно-фантастического фильма.
7: «Дрожь земли»,
8: фильма.
7: Кстати, это я правильно говорю?
8: «Дрожь», просто называется «Дрожь», и главную роль, конечно же, должен исполнить Киану Ривз. Об этом, кстати, пишут местные вот все
7: издания. Да, в режиссерском кресле оказывается Тим Миллер, который снял «Дэдпула», «Терминатора», «Темные судьбы». Ну и, конечно, спродюсирует ленту супруг модели Клауди Фишер.
8: Шифер.
7: И также, да, Шифер. И создатель франшизы «Кингсман». Да, молодец, в общем. Над сценарием работать будет Эшен Шор и Мэтью Вон, по-моему, если не ошибаюсь, да? А, нет. Ну и, кстати, сам Киану дал интригующее описание своему будущему фильму. Там акулы, машина времени, в общем, день сурка. Прокомментировал, что актер добавил, что с нетерпением ждет, когда сможет подолгу находиться в воде. И мрачно пошутил, что даже в предвкушении момента, когда его сожрут акулы. А, все-таки «Дрожь» — это у нас будет что-то связанное все-таки вот с акулами,
8: там,
7: да?
8: Там, да, ага. Что-то другое. Вообще, проект был анонсирован еще в конце октября прошлого года, и тогда источники сравнивали его по тону с фильмами «Грань будущего» и фильм о выживании «Отмель». Но, судя по комментариям Киану Ривза, сюжет «Дрожь» действительно объединяет вот эти вот оба мотива.
7: Да.
8: Источники также утверждают, что актер играет в фильме контрабандиста, который во время сделки в Карибском море попадает в смертельную ловушку.
7: Ага.
8: Двойное предательство оставляет его один на один с горами просто трупов, вооруженными наемниками и голодными акулами. Все это закручено в безжалостную временную петлю, из которой герою и предстоит отчаянно искать выход.
7: Временная петля, ужас. Вот намутили, конечно, всего. Съемки пройдут в Доминиканской Республике. Фильм выйдет в прокат в августе 2027 года. Очень интересно, да. А, акулы, машина времени.
8: Да, это действительно что-то ужас. Такое интересное. Мне кажется, со времен «Матрицы» вот столько
7: это, наверное, знаешь,
8: намешано еще не было.
7: Да, точно. Это, наверное, куда-то в Бермудском треугольнике, наверное, в каком-то он будет находиться. И вот это в временном континууме будет постоянно возвращаться в одну и ту же точку, как я понимаю.
8: Возможно. Хотя,
7: да.
8: Ты знаешь, сам сюжет пока, конечно, особо не разглашают.
7: Понятное
8: все-таки,
7: дело.
8: Да, хотят его немножечко хотя бы оставить таким завуалированным, но тем не менее.
7: Мне просто интересно,
8: уже, да, обсуждают
7: сколько за фильм его сожрут все-таки акулы.
8: сколько раз? А мне интереснее другое. Скольких акул ждет поражение, неудача? Там же Киану Ривз, он умеет бороться со всякой, знаешь, нечистью в том числе. Поэтому да, как знать, как пойдет там все, это еще неизвестно.
7: Кто знает, может быть, там и агенты из «Матрицы» появятся неожиданно и спасут его от акулы.
8: Вот, и такое может быть.
7: Жутко, да?
8: Ты знаешь, да. Поэтому, ну,
7: а потом окажется, что это просто ему приснилось, и все.
8: Ну вот не знаю по поводу приснилось, но то, что он уже сам сказал о том, что это будет некий день сурка, то есть действительно он будет наверняка возвращаться и переживать один и тот же вот какой-то день, где те самые наемники, акулы, где ему нужно сражаться со всеми при том подряд, ну и будет выбираться из той самой страшной и странной ловушки.
7: Если посмотреть «День сурка», то там главного героя спасла, конечно же, любовь. А тут что спасет? Я, конечно же, не знаю. Киану Ривза.
8: Возможно, очередная таблетка какая-нибудь.
7: Ты думаешь, да? Из «Матрицы», да, снова? Ну, да, скушаешь красную, скушаешь синюю.
8: На выбор.
7: А может быть, он скажет: ребята, вот зачем мы с вами тут деремся? Вот с акулам обратиться и вот этим контрабандистам. Ребята, давайте дружить.
8: Давайте договоримся.
7: А давайте? Конечно, сколько можно. И все, и закончится на этом. Ну ладно, мы пока тут мечтаем, придумываем концовку этого фильма. Я думаю, что стоит все-таки дождаться 2027-го и в августе, естественно, посмотреть эту картину в кинотеатре.
8: Именно так. Смотрите хорошее кино, друзья. Лично я дождусь все-таки, надеюсь, премьеры. И да, посмотрю, потому что актер все-таки хороший.
7: Интересно будет, как
8: и,
7: его
8: да,
7: будет.
8: И да, интересно, что там будет
7: прокусывать
8: такого
7: необычного. Акула. Бедно Киану Ривза. Или наоборот, он акулу. Кто знает, кто знает. Всякое может быть.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пострадавшим от селя жителям района Айни передали гуманитарную помощь. Добыча угля в стране осуществляется на 13 месторождениях. В республике отмечен рост заработной платы. Далее подробности этих и других событий. Семьям сел Дарг и Каздон Айнинского района, пострадавшим от стихийного бедствия, доставили продукты питания, предметы первой необходимости. Помощь предоставили благотворительный фонд Чашмай Умед Саидмурода Давлатова и Нури Гафури Хурсан Мурода Гафурова. Среди нуждающихся жителей распределили муку, растительное масло, сахар, рис, другие продукты, а также необходимые вещи. В стране отмечен рост заработной платы. По состоянию на 1 июня среднемесячная заработная плата работников всех отраслей экономики страны составила чуть более 3000 саманей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 20% или на 528 саманей. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения страны Сулиха Холмахмадзода. Так, оклад в сфере образования составляет чуть более 3000 саманей, в сфере здравоохранения и социальных услуг 2293 саманей, в органах государственного управления, обороны и социального страхования 2779 саманей, прокомментировала министр. По итогам первого полугодия года добыча угля в Таджикистане осуществлялась 20 предприятиями на 13 месторождениях. Общий объем добычи превысил 1 миллион 190 тысяч тонн, увеличившись на 140 тысяч тонн. Об этом журналистов проинформировал министр промышленности и новых технологий Ширали Кабир. Из общего объема добытого угля 409 тысяч тонн приходится на государственные предприятия, а около 800 тысяч тонн добыто негосударственными предприятиями. В Узбекистане завершился первый международный форум исламской цивилизации. Он проходил в Ташкенте, в Самарканде, а также в Термезе с участием более 500 ученых, исследователей, государственных и общественных деятелей из 46 стран мира, пишет Фергана. Участники мероприятия приняли декларацию, утвердили дорожную карту международного сотрудничества и направили обращение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Также участники форума предложили создать Всемирный альянс по изучению, сохранению и популяризации исламской цивилизации. Организация будет координировать международные научные, образовательные и культурные проекты. Отметим, что в Ташкенте создан Центр исламской цивилизации. Он призван стать площадкой для изучения наследия предков и его актуального осмысления в сотрудничестве с Международной исламской академией Узбекистана, а также с научно-просветительскими центрами по всему миру. Молодежная сборная Республики по футболу одержала победу над сверстниками из Омана во втором контрольном матче со счетом 2-1. Победу нашей сборной принесли точные удары Зарифа Зарифзода и Азизбека Муратова. Отметим, что первая контрольная встреча между командами, состоявшаяся 3 дня ранее, завершилась победой молодежной сборной Омана с таким же счетом 2-1. Таким образом, во втором матче таджикская команда сумела взять реванш. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона и Авали Суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъияти ҳаво. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво абрнок шуда. Дар Хорух баъзан борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 39 дараҷа гарм, дар Бохтар 40 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Да, друзья, запертые мы в душных офисах, все прекрасно понимаю, да, в 17.00 где-то примерно, но, согласитесь, наша фантазия, она безгранична, она не имеет каких-то рамок офиса и всего остального. Мечтать мы можем везде, и дома, и даже на работе. Ну а чтобы ваши мечты сбывались и была энергия их воплощать уже после рабочего времени, вам нужна энергия. Берите ее здесь, в эфире радиостанции «Азия Плюс», потому что мы открываем второе дыхание уже в третьем часе. Всем привет, меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, рядом Лола Назарова.
1: Вот именно так, друзья. И да, энергии, кстати говоря, много не бывает. Поэтому действительно, давайте вместе заряжаться, давайте вместе открывать второе дыхание. Ну и еще раз хотим пожелать вам, чтобы этот понедельник стал таким легким стартом для ваших больших дел. Пусть вам все удается, и пусть неделя в целом будет красивой, легкой, продуктивной. И все запланированные дела, чтобы обязательно решились. Да, мы начинаем уже третий час, получается, сегодня максимально быстро летит время, и в этом третьем часе, как обычно, у нас будет много интересного и еще и приятного, потому что будет наш традиционный розыгрыш. Спасибо нашим партнерам, это, конечно же, Unicorn.
0: Да, конечно. Ну и рабочие фишки тоже обязательно не обойдем стороной, они прозвучат в эфире радиостанции «Азия Плюс» в нашем шоу, друзья, так что будьте с нами, далеко никуда не уходите, а лишь добавлять звук своему радиоприемнику. Ну а мы делаем небольшой перерыв. В виде курс валют и возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درم، 1 روبل روسی 12 درم. همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 42 درم ارزش دارد. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کردن نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Рахами, телефоны и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
0: Делаем круто и быстро.
3: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
4: Ну что, друзья, очень часто рабочий день пролетает быстро и весьма непродуктивно.
5: Быстро?
4: Такое случается. А, да, ты не успеваешь сделать все то, что запланировал, и потом просто уже сожалеешь в конце рабочего дня, что вот где-то и как-то потратил свое время. Но психолог...
5: А я наоборот радуюсь, когда быстро, как хорошо.
4: Да, но что касается рабочих задач, здесь, знаешь, не всегда так все очевидно.
5: Это правда.
4: Психолог и автор книги «Лучшее место для работы» действительно недавно поделился способами, как действительно грамотно построить свой рабочий день. Этот самый Рон Фридман дает эти самые советы и говорят, что они по-настоящему рабочие. Давай разбираться.
5: Давайте разбираться. Дорожите первыми тремя часами, друзья. Первые три часа на рабочего времени наиболее ценное это время и продуктивное. Вместо того, чтобы, конечно, проверять электронную голосовую почту или выполнять просьбы коллег, посвятите эти часы тому, что особенно важно для вашей работы в данный момент. Обычно у вас есть около трех часов, когда мы по-настоящему сосредоточены. В это время нам легче генерировать идеи, планировать свою деятельность. Если мы расставим эти часы по приоритетам, и таким образом мы, наоборот, сможем выполнить максимально большее количество задач, потому что это реально то самое время, когда мозг наш сконцентрирован.
4: А вот если растратим их глупо, то потеряем самое ценное для себя время.
5: Конечно.
4: Еще один совет – это думайте как шеф-повар. Вот посмотрите, как работают шеф-повара, говорит Фридман. Они не бросаются готовить сразу же, едва переступив порог кухни. Сначала они определяют все необходимые шаги, подбирают рабочие инструменты, подготавливают ингредиенты в нужном количестве, раскладывают все у себя на столе. Короче говоря, сначала они четко планируют и только потом действуют. Потратив несколько минут с утра на распределение своих задач, вы сможете легче сосредоточиться в течение всего дня.
5: Ну и дайте мозгу и телу отдохнуть. Оно этого заслуживает. Во время работы устает не только наш мозг. С точки зрения физиологии, в нашем организме за 90 или 120 минут происходит несколько циклов. Затем организму требуется небольшой перерыв. Продолжать работать без перерыва, вы заметите, что ваша производительность начнет падать. Ну, всегда обещайте себе сделать такой перерыв. Ну и обращайте внимание на сигнал организма. Если вы начинаете ерзать, зевать, отвлекаться или испытывать чувство голода, скорее всего, пора на несколько минут встать из-за стола. Ну и игнорировать эти сигналы тоже не нужно ни в коем случае. Вы таким образом истощаете просто свои запасы энергии. Вместо того, чтобы контролировать время, подумайте о том, как вы, чтобы сконтролировать свою энергию и внимание. Вот этот, мне кажется, самый важный и самый дорогой ресурс, который мы имеем в течение рабочего дня. То есть энергия и внимание. Отдыхайте примерно 10-15 минут, ну а потом снова в бой, в работу.
4: Да, а еще нужно управлять после после обеденной усталостью. Потому что всем знакомо это чувство, когда обед вроде как позади, но до конца рабочего дня еще несколько часов, и человек уже совершенно без сил. Вот этот спад энергии, приходящийся обычно на 3 часа дня где-то, он совпадает с нашими суточными биоритмами. В это время организм выделяет гормон мелатонин. Температура тела падает, мы чувствуем сонливость. И если у вас нет возможности подремать минут 20, что вот было бы идеальным вариантом, то есть и другие выходы. Запланируйте на это время менее напряженную работу. То есть задача, которая требует меньшей концентрации внимания и силы воли. Также можно сосредоточиться на какой-то творческой деятельности. Наш творческий потенциал как раз лучше раскрывается, когда мы немножечко подустали. Поэтому запланируйте творческие задания на 3 часа дня и убедитесь, что небольшая усталость приносит пользу.
5: Очень интересно. Ну, определите для себя конец рабочего дня. Мы часто позволяем работе вторгаться в нашу личную жизнь, проверяем электронную почту за ужином, перед сном отвечаем на сообщения. Технические устройства, которые мы используем на работе и дома, вызывают у нас зависимость. Отключение различных устройств положительно скажется на вашем состоянии, а также на возможности сосредоточиться уже на следующий день. То есть, как вы сегодня поработали, так это отразится на следующем дне, дорогие друзья. А к концу недели может вызвать просто дикое истощение, если вы будете все время с этими электронными гаджетами, даже дома. А мне эта ситуация знакома. Верю, поэтому я говорю.
4: Верю, и мне кажется, практически каждый знает об этом не понаслышке. Поэтому да, друзья, бывает частенько, что мы не обращаем на какие-то такие моменты внимания, но очень даже зря получается. Нужно действительно об этом помнить, четко с утра все распланировать, и тогда, если в течение дня придерживаться еще этих советов, возможно, действительно и день пройдет продуктивнее, и усталости вы как таковой особенно не почувствуете.
5: Именно так, дорогие друзья, очень, мне кажется, дельные и важные советы. Берите их на вооружение, и главное, не просто их вот так вот прослушали и забыли. Нет, попробуйте, воспользуйтесь, попрактикуйте, так сказать, дорогие друзья, и, возможно, вам это понравится. Ну, а мы делаем остановку в виде музыкального трека и возвращаемся снова к вам.

0: Азия Плюс. Дорогой Болой Хаспият.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Приветствую, друзья. Ну что, традиционный розыгрыш стартовал, так что готовьте ваши любимые гаджеты, чтобы поучаствовать, естественно, и выиграть подарки от нашего партнера подгузники Unicorn. Кстати, подгузники премиального качества, но производятся здесь, в Таджикистане, дорогие друзья. И то, что действительно эта продукция завоевала доверие просто тысячи покупателей по всей стране. Потому что мы проводим ежемесячный розыгрыш, уважаемые друзья, и это показывает, что динамика вот этих покупок этой продукции просто растет на глазах. Так что пожелаем Unicorn удачи, конечно же. И давайте начнем. В принципе, все очень просто.
5: Именно так. Как обычно, друзья, напоминаем вам про правила, что в течение месяца, если выигрывали, то сегодня мы не засчитаем вас как победителя. Но если время уже прошло, то, конечно же, пишите нам свои сообщения на номер 28-400-107. Ничего сложного делать не нужно. Нужно отправить нам верный вариант ответа и сделать это как можно скорее. Но я очень-очень верю в то, что наши слушатели, как обычно, справятся максимально быстро.
4: Всем желаем удачи. Вопрос сегодня такой, друзья. В какой стране на день рождения принято мазать ребенку нос сливочным маслом? Ну, как говорится, это на удачу.
5: Да, очень простой вопрос. На самом деле легко, мне кажется, догадаться, но, может быть, кто-то и знает, слышал, видел, читал, поэтому отправляйте ваши сообщения с удовольствием, все их будем зачитывать. Даже если вы не знаете, то можно просто предположить.
4: Конечно. Может быть, ваше предположение кажется абсолютно верным. В какой стране на день рождения принято мазать ребенку нос сливочным маслом на удачу, дорогие друзья? Да, вот такая интересная традиция существует. Так, предлагают Россия, кстати говоря, вот есть такая версия.
5: Шотландия тоже есть версия. Спасибо, кстати, за нее. Интересно. Великобритания. Но нет, это неверные варианты. А еще ждем какие-то варианты интересные. В принципе, я думаю, можно. Смотри, как быстренько сегодня наши слушатели справились с нашим заданием. Вот
4: да,
5: я вижу уже верный
4: есть,
5: вариант.
4: Конечно, есть.
5: Просто нужно немножечко времени нам для того, чтобы всегда перепроверить, когда в последний раз выигрывал у нас человек, и можем
4: да,
5: ли мы его
4: конечно,
5: поздравлять.
4: Конечно. А, кстати, вот есть еще вариант, пару вариантов. Чехия и Монголия. Ну что ж, хорошо, конечно, спасибо за варианты, но правильная версия все-таки она другая. Вот, кстати, еще США есть. Спасибо.
5: Да, Ганибек тоже отправляет нам свою версию. Спасибо большое. Версий, кстати, вот теперь получается
4: Шотландия.
5: Много. Да, Мичгуна тоже за Шотландию. Но нет, а верная версия у нас уже есть.
4: Есть, да. А Минджона будем сегодня поздравлять. Это, друзья, Канада.
5: Амидион, да, поздравляю вас. Именно так в Канаде имениннику ребенку мажут нос сливочным маслом на удачу. И считается, что тогда неудачи просто соскользнут с ребенка. Вот так вот как-то.
4: Серьезно?
5: Да, у них работает это самое какое-то.
4: Может быть, мылом все-таки было лучше.
5: Ну вот мылом нет, почему-то маслом. Ты знаешь, ну а что? Может быть, это
4: кто-то
5: полезно. Вот раз в году можно.
4: Да, почему бы и нет, почему бы и нет. Или чтобы все-таки хлебосольная была жизнь у малыша в дальнейшем. Как всегда, что было хлебушек и сливочное масло на нем. Вот так.
5: Можно и так, наверное, трактовать, но у них какие-то свои, да, видимо, все-таки
4: видимо,
5: обычаи,
4: да.
5: Традиции. В любом случае, есть верный вариант. Амиджон, мы вас поздравляем. Вы у нас в прошлом месяце, по-моему, выигрывали.
4: 9 числа.
5: В этом еще, да, не успели. Да. Так что самое время. Все правильно сделали. Поэтому еще раз наше поздравление. Приходите за подарком всем тем, кто сегодня отправлял нам тоже свои интересные версии. Спасибо большое за участие.
4: Да, спасибо огромное, то, что вообще, в принципе, вы всегда с нами, всегда на стороже, всегда ваш радиоприемник настроен на нашу радиочастоту, и звук максимально работает в радиоприемнике, слышат нас все, не только вы, но а также кто рядом с вами. Будьте с нами, оставайтесь с нами, друзья, продолжайте заряжаться, получать положительную энергетику. Ну а мы снова идем на свою собственную подзарядку, чтобы набраться энергии и с новыми силами вернуться уже завтра. На
5: именно
4: сегодня все.
5: Так, друзья, еще раз хотим пожелать вам чудесного и доброго дня, полного сил, энергии, бодрости и позитива. Ну и, конечно, очень надеемся, что за это время мы смогли сделать ваше настроение чуточку ярче. Поэтому, да, на сегодня это все, друзья. Мы заканчиваем на сегодня «Открывать второе дыхание», но завтра в это же самое время снова будем это делать.
4: Все, друзья, пока-пока. До завтра.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
9: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44
1: 610 55 55. Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе возбудили 47 уголовных дел за лишение от детей права на образование. В стране зарегистрировано свыше 37 тысяч безработных. Глава МВД встретился с соотечественниками, проживающими за рубежом. В республике снизилось число наркозависимых. В стране запустили сайт с данными о качестве воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژیه.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژیه.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Nice – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Nice для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Nice – насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефон Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бак.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мы роба рузи киомат гами кихаст. Инаст. Кируи мардуми дуньо. Дубора. Боят дид. Сои.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: سوال در توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пострадавшим от селя жителям района они передали гуманитарную помощь. Добыча угля в стране осуществляется на 13 месторождениях. В республике отмечен рост заработной платы. Далее подробности этих и других событий. Семьям Солдарги Каздон Анинского района, пострадавшим от стихийного бедствия, доставили продукты питания и предметы первой необходимости. Помощь предоставили благотворительный фонд Чашмай Умет Саидмурода Давлатова и Нури Гафури Хурсанмурода Гафурова. Среди нуждающихся жителей распределили муку, растительное масло, сахар, рис и другие продукты. В стране отмечен рост заработной платы. По состоянию на 1 июня среднемесячная заработная плата работников всех отраслей экономики страны составила более 3000 саманей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по

0: перевести на 20% или на 528 саманей. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения страны Сулиха Холмахмадзода. Так, оклад в сфере образования составляет чуть более 3000 саманей, в сфере здравоохранения и социальных услуг 2293 саманей, в органах государственного управления, обороны и социального страхования 2779 саманей, отметила министр. По итогам первого полугодия добыча угля в стране осуществлялась 20 предприятиями на 13 месторождениях. Общий объем добычи превысил 1 миллион 190 тысяч тонн и увеличился он на 140 тысяч тонн. Об этом журналистам отметил министр промышленности и новых технологий Ширали Кабир. Из общего объема добытого угля 409 тысяч тонн приходится на государственные предприятия, а около 800 тысяч тонн добыто негосударственными предприятиями. Молодежная сборная страны по футболу одержала победу над сверстниками из Омана во втором контрольном матче со счетом 2-1. Победу нашей сборной принесли точные удары Зарифа Зарифзода и Азизбека Муратова. Отметим, что первая контрольная встреча между командами состоялась 3 дня ранее и завершилась победой молодежной сборной Омана с аналогичным счетом 2-1. Таким образом, во втором матче наша команда сумела взять реванш. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959-4-0 фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفن اداره رکلاما
7: 41 41.
8: فوستی رادیو آسیا پلیس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Наверняка многие родители хотя бы раз вздыхали, увидев, как каша оказывается на щеках, на столе и даже на полу. И возникает вопрос, а можно ли разрешать малышу играть с едой? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты говорят, что играть с едой детям можно, но в меру. Для маленького ребенка еда – это не только способ насытиться, но и возможность исследовать мир. Он изучает цвет, форму, запах, температуру и текстуру продуктов. Разминая кусочек банана или размазывая картофельное пюре, малыш знакомится с новыми ощущениями и развивает мелкую моторику. Конечно, это не значит, что каждый прием пищи должен превращаться в игру без правил. Постепенно ребенок осваивает культуру поведения за столом. Но если время от времени он трогает еду руками, рассматривает ее, размазывает или пробует по-своему, это естественная часть развития. Если вы хотите поддержать любознательность малыша и при этом сохранить порядок, то выделите ему всего 10 минут в конце приема пищи для безопасного исследования. Предложите небольшой кусочек мягких овощей или фруктов, который можно будет помять, потрогать и поизучать. Так ребенок удовлетворит свое любопытство, а основная часть еды пройдет спокойней. Помните, что интерес к еде формируется не только через вкус, но и через положительные эмоции. Терпение, спокойствие и поддержка родителей помогают малышу освоить новые навыки и сохранить здоровое отношение к приему пищи. Пусть каждый ваш семейный обед станет временем не только вкусной еды, но и маленьких открытий. Но открытием настоящего комфорта станут подгузники «Совпремиум». Это сухость для малыша и маленький секрет спокойствия мамы.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун Йов, друзихи.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангуми тунуй офтоп, вахты кирузи нав, сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کیدرون لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.
1: Судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: سؤال در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکو
4: 107 درجه.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В стране в течение года запустят проект по добыче лития на месторождении Намадгуд в Ишкашимском районе. На месторождении уже проведен значительный объем геолого-разведочных работ и завезено около 80% оборудования, сообщил министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир. Помимо лития на месторождении содержатся необий, тантал и бериллий, сообщил глава Минпрома, добавив, что развитие литиевой отрасли может создать условия для привлечения в Таджикистан крупных международных компаний, занимающихся производством электромобилей и аккумуляторов батарей. Это откроет стране дополнительные возможности для создания производств с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, предприятие в Адрасмане, простаивавшее около 20 лет, должно возобновить работу в сентябре. В том же месяце в Зарнисоре планируется запустить производство свинца и меди, а в Пинджикенте два предприятия по выпуску сурьмы, отметил глава Минпрома. Таджикистан расширяет организованное трудоустройство граждан в Германии, в Южной Корее и Великобритании. Первые граждане уже получили трудовые контракты для работы и учебы в Германии. Более 100 человек уже отправились на работу в Южную Корею, а свыше 2000 человек на сезонные работы в Великобританию. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Солиха Холмахмадзода. Министерство работает над расширением организованного трудоустройства граждан в Эмиратах, Катаре, в Японии, Румынии, Саудовской Аравии, в Кувейте, в Бахрейне, в Болгарии, ответила она. Более 17 тысяч были организованы, отправлены на работу в Россию, отметила министр, добавив, что в целом трудовая миграция сократилась на 2%, и более 10,5 тысяч вернувшихся мигрантов были трудоустроены на родине. За полгода агентством по контролю за наркотиками зарегистрировано около 600 наркопреступлений, пресечена деятельность 16 преступных групп в составе 28 человек. Об этом сообщил директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самат. По его словам, по республике в целом изъято около 3 тонн наркотических средств. На наркологическом учете находится 3959 наркозависимых, из них 111 женщины. За полгода в наркологических учреждениях республики впервые поставлен на учет 231 человек с диагнозом наркозависимость. В Душанбе в октябре пройдут юбилейные 20-е молодежные дельфийские игры государств участников СНГ. Конкурсная программа включает 7 номинаций – фортепиано, скрипку, изобразительное искусство, академическое,

0: Вольное народное эстрадное пение и народный танец. Организаторы отмечают, что проведение Дельфийских игр направлено на дальнейшее развитие этого проекта как высшего форума искусств и содействие профессиональному росту молодых деятелей культуры. Среди основных целей также называются укрепление связи между странами, развитие межкультурного диалога, совершенствование эстетического воспитания и художественного образования, а также сохранение и развитие национальных культур. В Таджикистане запустили сайт с данными о качестве воздуха. Жители страны теперь могут в режиме онлайн следить за состоянием воздуха на специальном портале Air Quality Meteo TG. Информация доступна на таджикском, русском и английском языках. На сайте отображаются индекс качества воздуха, концентрация частиц PM2.5 и PM10, температура, влажность и скорость ветра. Также доступны карта пунктов наблюдения, графики, оценка уровня загрязнения и медицинские рекомендации. Сейчас автоматические станции мониторинга работают в 9 точках страны. 6 из них установлены в Душанбе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди буғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком.
8: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат роба маблаги хазор сомони бурт кун. Рамзро азарчай Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро, тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками навадусе нухса дупанджой ну чорто сифр фирист. Икдом харузи джумуа дар радио ему суати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як им конят. Он ро, аз дас нади.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шудашу.
4: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
3: Тайор, оли джанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таҷикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55 55 06 777.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
10: Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
2: Рузи агаргами расадат, танг дил мабош. Равшукр кун мабот, ки аз бат батар шават. Офис.
1: Интихоли пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Думаю, многие из вас следят за чемпионатом по футболу. Мужчины ждут эти дни в течение нескольких лет как что-то особенное. То, что подарит много волнительных моментов. А как к этому относятся женщины? Кто-то с пониманием, а кто-то нет. Хотя, наверное, так же, как многие мужчины, не понимают, зачем женщины смотрят, например, турецкие сериалы и переживают проблемы героев как собственные. И все же, почему у мужчин и женщин разные интересы? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле все немного сложнее и интереснее. На наши интересы влияют сразу три вещи. Первое – это биология. Наш мозг и гормоны действительно могут немного влиять на то, что привлекает внимание. Как мы реагируем на риск, например, соревнования или сообщения. Но это лишь небольшая часть общей картины. Вторая причина – это воспитание. С самого детства мальчишкам чаще дарят машинки и конструкторы, а девочкам – куклы и наборы. Наборы для творчества. Мальчикам говорят «будь сильным», а девочкам «будь заботливой». Со временем эти ожидания становятся привычкой и влияют на выбор увлечений. И третья причина – личность. Есть женщины, которые любят автомобили, бизнес и альпинизм. А есть мужчины, которым нравится готовить, заниматься детьми или даже выращивать цветы. И это совершенно нормально. Психологи давно заметили, различия между двумя мужчинами или двумя женщинами часто бывают больше, чем среди различий между мужчинами и женщинами. Поэтому, когда мы говорим «все мужчины такие» или «все женщины такие», мы слишком упрощаем реальность. Самое важное – не делить интересы на мужские и женские, а уважать то, что нравится конкретному человеку. Ведь счастливые отношения строятся не на одинаковости увлечений, а на взаимном интересе, уважении и желании понять друг друга. А вы, дорогие слушатели, подумайте, ваши интересы – это действительно ваш выбор или то, чему вас когда-то научили? Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Наверняка многие родители хотя бы раз вздыхали, увидев, как каша оказывается на щеках, на столе и даже на полу. И возникает вопрос, а можно ли разрешать малышу играть с едой? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты говорят, что играть с едой детям можно, но в меру. Для маленького ребенка еда – это не только способ насытиться, но и возможность исследовать мир. Он изучает цвет, форму, запах, температуру и текстуру продуктов. Разминая кусочек банана или размазывая картофельное пюре, малыш знакомится с новыми ощущениями и развивает мелкую моторику. Конечно, это не значит, что каждый прием пищи должен превращаться в игру без правил. Постепенно ребенок осваивает культуру поведения за столом. Но если время от времени он трогает еду руками, рассматривает ее, размазывает или пробует по-своему, это естественная часть развития. Если вы хотите поддержать любознательность малыша и при этом сохранить порядок, то выделите ему всего 10 минут в конце приема пищи для безопасного исследования. Предложите небольшой кусочек мягких овощей или фруктов, который можно будет помять, потрогать и поизучать. Так ребенок удовлетворит свое любопытство, а основная часть еды пройдет спокойней. Помните, что интерес к еде формируется не только через вкус, но и через положительные эмоции. Терпение, спокойствие и поддержка родителей помогают малышу освоить новые навыки и сохранить здоровые отношения к приему пищи. Пусть каждый ваш семейный обед станет временем не только вкусной еды, но и маленьких открытий. Но открытием настоящего комфорта станут подгузники «Совпремиум». Это сухость для малыша и маленький секрет спокойствия мамы.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Делай громче. Радио. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
0: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан.
6: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳоми мутлуи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Наверняка многие родители хотя бы раз вздыхали, увидев, как каша оказывается на щеках, на столе и даже на полу. И возникает вопрос, а можно ли разрешать малышу играть с едой? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Специалисты говорят, что играть с едой детям можно, но в меру. Для маленького ребенка еда – это не только способ насытиться, но и возможность исследовать мир. Он изучает цвет, форму, запах, температуру и текстуру продуктов. Разминая кусочек банана или размазывая картофельное пюре, малыш знакомится с новыми ощущениями и развивает мелкую моторику. Конечно, это не значит, что каждый прием пищи должен превращаться в игру без правил. Постепенно ребенок осваивает культуру поведения за столом. Но если время от времени он трогает еду руками, рассматривает ее, размазывает или пробует по-своему, это естественная часть развития. Если вы хотите поддержать любознательность малыша и при этом сохранить порядок, то выделите ему всего 10 минут в конце приема пищи для безопасного исследования. Предложите небольшой кусочек мягких овощей или фруктов, который можно будет помять, потрогать и поизучать. Так ребенок удовлетворит свое любопытство, а основная часть еды пройдет спокойней. Помните, что интерес к еде формируется не только через вкус, но и через положительные эмоции. Терпение, спокойствие и поддержка родителей помогают малышу освоить новые навыки и сохранить здоровые отношения к приему пищи. Пусть каждый ваш семейный обед станет временем не только вкусной еды, но и маленьких открытий. Но открытием настоящего комфорта станут подгузники «Совпремиум». Это сухость для малыша и маленький секрет спокойствия мамы.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
4: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Думаю, многие из вас следят за чемпионатом по футболу. Мужчины ждут эти дни в течение нескольких лет как что-то особенное. То, что подарит много волнительных моментов. А как к этому относятся женщины? Кто-то с пониманием, а кто-то нет. Хотя, наверное, так же, как многие мужчины, не понимают, зачем женщины смотрят, например, турецкие сериалы и переживают проблемы героев как собственные. И все же, почему у мужчин и женщин разные интересы? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле все немного сложнее и интереснее. На наши интересы влияют сразу три вещи. Первое – это биология. Наш мозг и гормоны действительно могут немного влиять на то, что привлекает внимание. Как мы реагируем на риск, например, соревнования или сообщения. Но это лишь небольшая часть общей картины. Вторая причина – это воспитание. С самого детства мальчишкам чаще дарят машинки и конструкторы, а девочкам – куклы и наборы. Для творчества. Мальчикам говорят: будь сильным, а девочкам будь заботливой. Со временем эти ожидания становятся привычкой и влияют на выбор увлечений. И третья причина – личность. Есть женщины, которые любят автомобили, бизнес и альпинизм. А есть мужчины, которым нравится готовить, заниматься детьми или даже выращивать цветы. И это совершенно нормально. Психологи давно заметили, различия между двумя мужчинами или двумя женщинами часто бывают больше, чем среди различий между мужчинами и женщинами. Поэтому, когда мы говорим «все мужчины такие» или «все женщины такие», мы слишком упрощаем реальность. Самое важное – не делить интересы на мужские и женские, а уважать то, что нравится конкретному человеку. Ведь счастливые отношения строятся не на одинаковости увлечений, а на взаимном интересе, уважении и желании понять друг друга. А вы, дорогие слушатели, подумайте, ваши интересы – это действительно ваш выбор или то, чему вас когда-то научили? Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. Азия Плюс. Дорогие, бодой хаспият.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонарус, Радио и

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ме пайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Так звучит радио «Азия плюс».
1: Fifty.

0: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Ladies and the eye, music and arrangement, Mansoor.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Суринам, Дар Азия Плюс.

0: سیاماه لذت طبیعت را احساس کن.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

новостей. Радио «Азия плюс».

0: هر روز یه قدم به پیش. آسیا پلاس.
1: خوشش اسمه کردی

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیت

0: outro.
1: Бумарду, мавч, бумавч, замона. Радіо Азія Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Бару ищу ни дан. Азия Плюс.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Бимор ро гизои муафик кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намишавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.